0: Stone is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Direct from Home Beach.
4: Direct from Home Beach.
5: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.

0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Либерленд.

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
3: I want the American dream.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим. В

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

Истеричном лае, видно, чуют, скоро в бой пойдут подземные фаланги. Нас без толку в дерьме топили и травили ядом. Мы готовы гадами ползти наверх, отряд за отрядом. Когда труба играет, сбор чудесней, нету песни. Эй, ты в бейсболке, мол.

0: живу.
1: If you miss your motherland, you are in the right place.
2: Несе любову.
3: Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: One day we'll run this country.
2: Self-destruct system activated.
3: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
4: Вы слушаете радио Владивосток FM.
5: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own it, motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: You're listening to Vladivostok FM, home of the great tracks from Ukraine and all points east of Berlin. Someone in Hull Beach sent me some sala. You would love this America, maybe. It's a Ukraine delicacy. Chocolate-covered pig fat. I want you to get some bacon and cover it in chocolate and be energy independent and listen to these great tracks. Be energy! Be wild! Привіт, Liberty City! Що, голова болить? Не допили чи перепили? Проблеми з газом? Кефірчика? На роботу! Бігом!
1: Direct from Hull Beach!
2: Direct from Hull Beach!
3: This is Radio Vladivostok.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: special for super classy Dutch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Все нафиг, идеть скопима.
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: хіп-хоп, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товариші! Maybe you have heard of it.
1: Восточної Європи.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Direct from Cold Beach.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я
0: Дайна, Дайна, wanna be love. Руслана here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!

0: plastic. But now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: I hope you are enjoying your new wildlife in this new wild west country.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: I'm out! Are you ready for some glue?

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим

0: йога!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет!

0: лохи. Как же я ненавижу караоке. Лохи, сука, лохи.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: This is Radio Vladivostok.

0: Pisswasser, cheap German lager for export only.
1: Hi everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя, hop, hop, hop,
2: Чтобы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколина треснутой на зубах.

0: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable! Come on! Wow! We have been having a good time with this music! But now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people!
1: Технология! Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе!
1: Еще ближе!
2: Приблизьтесь фолликулярно!
1: Такой близости мне недостаточно!
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: Excelsior Extreme 9.

0: from cold feet.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: In Ukrainian is Dicky Fancy. In English is Wild Dances.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.